0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Очень жарко сегодня будет в Бресте и Гомеле, плюс 37-39. В Могилеве 35-37, в Гродно и Витебске до плюс 33, и в Минске днем плюс 33-35. Во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Очень жарко сегодня будет в Бресте и Гомеле, плюс 37-39. В Могилеве 35-37, в Гродно и Витебске до плюс 33, и в Минске днем плюс 33-35. Во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.
1: За хитом. Весь день.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: А дальше хит за хитом.
2: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Политическая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит прибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
2: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Зарядная станция.
0: Вы слушаете

0: Федерации футбола. Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта следующего года. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Гродно до 33 тепла и возможен дождь. В Могилеве без осадков и до 37 градусов, а выше нуля. В Бресте плюс 38 и кратковременный дождь. В Гомеле солнечно и плюс 39. В Минске днем будет около 35 с плюсом и кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Очень полезную штуку хочет рассказать Летова. Как, если вдруг у вас неделя вот придавила вас, депрессия, как легко от этого избавиться?
2: А это китайские ученые, они проводили исследование, оказалось, что если вдруг у вас депрессия, что-то там настроение не так себе, вам поможет умеренный испуг. Умеренный испуг, господа.
1: То есть сильно не надо пугать,
2: не сильно не надо.
1: А чуть-чуть.
3: Это, слегонца.
1: Вот так на работу. Приходишь, начальник говорит, все, ты уволен.
2: Ну.
1: Да ладно, шучу. Только премии в конце месяца не будет, и все.

0: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
2: Как?
1: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
3: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
8: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
9: Как и вены на ногах.
8: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
10: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Реклама.
3: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя.
1: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшопбай». Телефон 599-69-69.
2: Это была реклама.
6: Доброе утро. В Беларуси 7.29. Сейчас новости коротко. В Беларуси сегодня объявили красный последний уровень опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигнет 35-37 градусов, а по югу до плюс 40. Два новых корпуса строят на территории 6-й городской больницы в Минске. В них разместятся консультативно-диагностическое, эндоскопическое, реанимационное, приемное и лечебное отделение. Для пациентов создадут более 150 дополнительных мест, передают Минск-Новости. С 1 ноября белорусам нужна виза для въезда в Черногорию. До этой даты находиться в этой стране без визы можно будет не более 30 дней. Это же касается и россиян. Тем временем в Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным. Систему могут внедрить уже в августе 2026-го. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей «Боримет».
7: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
8: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: для детей старше 16 лет.
1: Обещали вам рассказать, сколько нужно гулять, чтобы максимальную пользу для организма получать.
2: В общем, ученые выяснили, что...
1: Я стихами говорю.
2: Браво, браво. Ученые выяснили, что длительные прогулки, они вообще гораздо полезнее, чем коротенькие прогулочки. Ну, это нам продлевает жизнь. В общем, чем дольше гуляешь, тем дольше живешь. Гуляешь 5 минут, ну, проживешь лет 10. А гуляешь 30 минут, ну...
3: Иди гуляй отсюда. Не это знаю. Потому что я его выгоняю из дому.
1: Слушай, я вот... ученые, да, какие-то что-то там...
3: Ученые.
1: Неправы. Очень неправы. Ну, потому что я вот вам расскажу жизненную абсолютно историю. Опять-таки про одного моего товарища.

0: партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в «Гранд Вилледж» – новый жилой комплекс в Тарасово.
2: Новый сезон на радио «Юнистар» – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к

0: завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, что делать, если очень хочется в отпуск, но начальник не отпускает, и чем заняться паре, которая хочет укрепить отношения.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
9: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
8: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
10: Остался всего один рекламный ролик.

0: Партнер сеть магазинов «Копеечка».
1: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Масло подсолнечное «Правила вкуса». 4 рубля 79 копеек за 1 литр. Сахар, песок «Копеечка» 2 рубля 29 копеек за 1 литр. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 730.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Игра «Стоп-спойлер» начинается.
2: Да, здесь все просто. Спойлерить Сафронов, а вот остановить его может абсолютно каждый. Если название фильма знаете, срочно отправляйте нам его в Телеграм 29-610-9950. Будете быстрее остальных, крутой подарок станет вашим.
1: Ну, посмотрим сейчас, получится ли у вас за минуту разгадать фильм, который я буду описывать. Но думаю, что сегодня получится точно. Итак, поехали. Итак, в самом начале мы видим как будто бы старую документальную съемку. Нам рассказывают о лесах Перу. Мы видим живопись.

0: фотографирующихся на фоне какого-то здания. И один из них, вероятно, собирается в экспедицию. Все жмут ему руку и желают удачи. Дальше мы видим летящий над джунглями самолет. Видим того самого мужчину в шляпе, пробирающегося сквозь джунгли.
1: Все, хватит, не надо нам больше, пожалуйста, ничего рассказывать. У нас уже есть правильные ответы.
0: Давай смотреть, что там у нас из неправильного.
1: Золотоискатель, ягуар, мумия, аватар. Вот такие истории сегодня были.
0: Так, ну а правильный ответ сегодня, ну, я решил, раз подарок у нас такой детский достаточно, то и кино должно быть тоже детское. Это фильм под названием «Приключения Паддингтона».
1: Да, абсолютно.
0: История
1: верно.
0: Очень милого мишки, которого назвали в честь станции в Лондоне.
1: Ну что, победительницей сегодня становится Анастасия. Именно она прислала вот ровно такое название, которое мы ждали.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Astro, no.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Зарядная станция.
3: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00.
4: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
6: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси сегодня будет жарко. Белгидромет объявил красный последний уровень опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигнет 35-37 градусов, а по югу до плюс 40. А еще синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Возможен град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает Белта. ГАИ опубликовала правила, которые помогут водителям в дороге при жаре. Инспекторы рекомендуют перед каждой поездкой сначала проветрить салон автомобиля, выпустить горячий воздух и только после постепенно включать кондиционер. Дело в том, что резкий перепад температур может стать

0: лица. В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе своего маршрута, сообщают Минск-Новости. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 37 копеек, доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. И в завершении выпуска. Как комары выбирают, кого кусать, а кого нет, выяснили американские ученые. Все дело в запахе. Анализ показал, что не существует людей, которые были бы одинаково привлекательны для всех насекомых. Комары реже будут кусать, если на коже будет много циклических спиртов и монотерпенов, химических веществ с растительным запахом, которые часто встречаются в эфирных маслах. А вот чаще будут кусать, если от человека пахнет кетонами, чем-то похожим на ацетон. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Гродно до 33 тепла и возможен дождь. В Могилеве без осадков и до 37 градусов, а выше нуля. В Бресте плюс 38, кратковременный дождь. В Гомеле солнечно и плюс 39. В Минске днем будет около 35 с плюсом и кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу

бесит коллега, улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. А мы вам сейчас расскажем, как избавиться от одиночества, если вы, ну, вдруг почувствуете что-то.
2: Познакомьтесь с кем-то.
1: Нет,
3: это слишком просто.
1: Знакомиться летово, это ты вот будешь...
2: Я, да, а вы как избавляетесь?
1: Что ли?
2: Я могу, а вы как избавляетесь?
3: В общем, ученые, ты можешь? Я не избавляюсь, я не одинока. В общем, ученые выяснили, что регулярное чтение помогает людям избавиться от одиночества. Как это получается? Люди постоянно читают что-нибудь и знакомятся с новыми людьми, героями, персонажами и даже событиями.
1: Здравствуйте, товарищ Наполеон.
2: Это очень смешно.
1: Слушайте, я не соглашусь с учеными абсолютно, потому что мне кажется, что вот эти исследования – это полный провал.
3: Почему?
1: А потому что вот в моей юности летом Сашка, товарищ мой, когда мы ехали все в летний лагерь, Сашка там был самым одиноким

0: человеком, потому что он брал с собой 3 книги.
1: Ага.
0: Вот. И когда мы все на озере, на дискотеке вечером, где-то там, ну, с девчонкой Сашка читал.
1: Угу.
0: Он был один в комнате, угу, пока не мерк свет, пока горела свеча. Вот. Вот. И сказать, чтобы Сашка прям был окружен... Может, конечно, там персонажи, они в его голове и жили. Вот.
1: И но говорили,
0: в комнату к нему никто не заходил. Это, ага, я тебе гарантированно могу сказать. Потом, опять же, второй пример. Значит, Сережка, он после уроков, когда заканчиваются уроки, он говорит, пойдем в библиотеку, в читальный зал, доклад приготовим.
1: Вау.
0: И все говорили, иди, Сережа, иди.
2: И вот он уже одинокий.
0: И Сережа шагал туда один.
2: В библиотеке.
0: Вот, в центре зала. Если бы, знаешь, если бы можно было так, не было телефонов мобильных, mm-hmm, если бы можно было сделать селфи,
1: так,
0: я думаю, что мы бы увидели, насколько полон, в кавычках, был читальный зал, в котором Сережа готовил доклад. Сережа потом, подожди, Сережа потом в конце уже школы, он открыл литературный кружок у нас в школе.
2: Сколько там было участников?
0: Сережа.

0: Компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев. Бай». 8044-550-4000.
4: «Юнистар». Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Байкальской до Партизанского проспекта. Придется немного постоять на Пушкина от Адоевского до Притыцкого.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Радио «Юнистар» открывает новый сезон.
4: Новый сезон.
3: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
5: Реклама.
6: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
7: Зачем?
6: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
8: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
10: Ну что, список покупок в школе закончился?
11: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
10: И что делать?
12: Ехать в Белбланк!
10: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.

0: Проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот это да! Идем в школу с маяком. Карандаш простой с ластиком от 19 копеек. Набор цветных карандашей Good 24 штуки 3 рубля 99 копеек. Маяк, мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте Маяк Бел и по телефону 29 144 70 00.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер стоматология Стомика.
4: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
5: Имплантацию? Сделаем.

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас у нас рубрика «Я никогда не», и сегодня Полинка вот сказала, что никогда не меняла школу, ну, по каким-то таким непричинам переезда. Ну, а там, что вышибло стекло, например, футбольным мячом. Вот.
2: Смотрите.
1: И ее не заставляли из этого школы.
2: А у Павла была такая история очень классная. Прям всю и прочитаю. «Я ненавидел старую школу», пишет Павел. «Одноклассники считали меня странным, учителя главным спонсором их седых волос. Я прогуливал все уроки. Кот дома начал считать меня своей мебелью. Мама поняла намек. Мы заварили чай и решили сбежать в другую школу. На новом месте меня встретили как родного. Никто не знал, что я путаю физику с магией. Я завел друзей, а химичка даже перестала креститься при моем появлении. Перевод спас мои нервы и мамин кошелек на валерьянку».
1: Интересно, а что это за школа такая, где физичка не знает, что ученик путает физику с магией?
3: Она тоже путает.
2: Может, у них Хогвартс какой-то. Паш, спасибо, очень крутая история.
0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
4: «Эос» – ортопедический

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Реклама.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
4: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Три цены.
4: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Три цены.
4: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
4: Все для школы и творчества. В Три цены.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте.

0: 10%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Баримет».
2: Важны спокойствие и нервы, сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: По информации

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: для детей старше 16 лет.
1: Мы хотим сейчас поговорить о трех таких лайфхаках, о трех советах, чем можно заняться в рабочее время, когда с работы уйти нельзя, вы работу всю уже сделали. Ну вот, чем заняться в офисе в этой ситуации?
2: Я думаю, что народ найдет, конечно, но
1: конечно,
2: ладно.
1: Но у нас есть три совета важных, давайте.
2: Давайте, первое, займитесь своими личными делами.
1: Например?
2: Ну, вот понимаете, вы можете и онлайн-продукты заказать.
1: А, ну сейчас же так, кстати.
2: Да, можете билеты оформить.
1: То есть сейчас нам, мужчинам, как бы все равно страшно.
2: Чего
1: потому
2: это?
1: Что вроде бы рабочий день...

0: Вроде в 7 утра она должна только-только к офису подходить, а она уже шопинг, возможно, совершает.
1: Ну да.
0: Возможно, корзина на Wildberries уже полна. Она, как это, переполненная чаша, она уже из нее вываливается.
1: Да. Планирование, не знаю, выходных, почему нет, изучить там все, куда можно...
0: Понедельник, самое то, вышел в 8 утра и начал планировать.
2: Нужно уже себя как-то мотивировать на эту неделю.
1: Ребят, ну кто-то маникюр параллельно может сделать, да?
0: Ну, девчонки часто так делают.
1: Конечно, девчонки
0: исключительно. Парням-то.
1: Часто делают. Затем это подработка. Слушай, ну если ты на одной работе закончил все дела, ну возьми за другую работу. Ну придумай себе еще что-нибудь. Даже набирать текст, это и то стоит денег. Создавать картинки на маркетплейсах тоже стоит денег. В конце концов, убери свой офис, устройся на полставочке.
0: Геннадий Петрович, что вы подскочили со швабру бег? Да, просто пыль хочу.
1: На полставочке в своем
0: офисе. Вдруг бухгалтер Геннадий Петрович занялся генеральной уборкой. Просто пыль мешала.
2: А вот Полина у нас вчера тоже стол протирала. Это, получается, полставочки все-таки.
0: Так это не инициатива была.
1: Я еще не договаривалась на оплату этого труда, но надо подумать.
0: Так, и
1: третий пункт – это саморазвитие. Изучайте языки, читайте литературу интересную, курсы проходите дополнительные какие-то.
0: В конце концов, дуолингу скачайте, правильно?
2: Слушайте, но можно заниматься не только саморазвитием, но и развитием своего ребенка. Вот моя мама, например, она меня подтягивала по учебе по телефону.
1: Как?
2: И вот как-то раз мы с ней

0: шоу «Сервис Куфар Путешествия».
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на Куфар Путешествия.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: станция.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Около 10 минут потратим, если поедем по кольцевой от Ташкентской до Магистральной. Затор также на МКАД от всех Святской до Логойского тракта.

0: осторожной информации, новый жилой комплекс Grand Village.
1: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в Grand Village. Всего в одном километре от Минска, в Тарасово.

0: Сад и торговый центр на территории.
1: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
0: Жилой комплекс Grand Village в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом.
2: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18.00.
0: Реклама.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221. А у нас в соседях с 6 по 9 августа. Окорок дымов сырокопченый 70 грамм всего 2,99. Печенье глазированное Лотте Чоко Пай всего 2,99.
3: Соседи, всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017 38.

0: 9. Хек мороженый без головы 10.99 за 1 килограмм. Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаницы.

0: Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Да, чтобы мобильной связи не было. Так, у Владимира есть свой вариант.
1: Конечно же, в деревню, потому что розетка одна на весь дом, и та занята холодильником.
0: Да, вариантов, кстати, к бабушкам, к дедушкам было много, желательно, где Wi-Fi не ловит. И вариант от Яна.
2: На летнюю подработку диспетчером куда-нибудь, в аварийку желательно, чтоб сутками. Вот, с телефоном же ему удобнее в любом случае.
0: Это сообщение мне нравится. И сразу вопрос карманных денег решен. Ян, ну это же гениально, правда?
3: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
4: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».

0: Фон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в

0: Зовсім лес у ваш дом. Депрес. Древа пам'ятає сонце.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Доброе утро. В Беларуси 9.02. С новостями Александр Романов. Почему растут цены на жилье, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. В первую очередь из-за роста доходов населения Беларуси. Во-вторых, из-за мягких условий кредитования, а также стабильности курса национальной валюты. Рост цен не связан с иностранцами. По статистике, доля всех нерезидентов в общем объеме сделок сохраняется на уровне 4-6%. И такие цифры на протяжении нескольких последних лет, сообщает Белта. Школьное питание в Беларуси немного изменили. Теперь в буфетах можно установить автоматы по продаже еды и напитков, но производитель у них должен быть белорусский. Если дети питаются один раз, для них ввели единый вид прием пищи. В первую смену это назовут вторым завтраком, а во вторую – полдником. Это салат, горячий и напиток, передает Белта. В Минске впервые пройдет этап открытого чемпионата российской дрифт-серии RDS Open. 15-16 августа на территории Международного выставочного центра «Белэкспо» можно будет увидеть дрифт и дрэк. За победу сразятся спортсмены из Беларуси и России. Помимо гонок можно будет посмотреть на крутые авто и посетить концерт, сообщает Минск Новости. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 37 копеек, доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. И в завершение выпуска о спорте. МЛ Витебск и Минская Динамо сегодня проведут первые матчи третьего раунда Лиги конференции УЕФА. МЛ Витебск сыграет с Борцем из Боснии и Герцеговины, а Минская Динамо будет в гостях у португальской Браги. Поединки стартуют в 21:30. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Гродно до 33 тепла и возможен дождь. В Могилеве без осадков и до 37 градусов, а выше нуля. В Бресте плюс 38 и кратковременный дождь. В Гомеле солнечно, плюс 39. В Минске днем будет около 35 с плюсом и возможен дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: За хитом. Весь день.

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник? Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: для детей старше 16 лет.
1: Утреннее шоу продолжается на Юнистар и продолжается словарным запасом.
2: Так, очередное интересное слово, Вик, мы готовы.
3: Слово на сегодня пассионарный.
1: Так.
2: Пассионарный.
1: Yes.
3: Все в курсе?
2: Ну, можно, я не знаю, как это лук попассеровать немножко. Я как хозяйка вам говорю, слово хорошее.
3: Пассионарная личность точно может попассеровать лук, потому что это деятельная личность. Она одержима какой-то идеей, у нее очень много энергии, уйма, и вообще она готова поменять целый мир.
1: Ну, это же

0: выходной день, ваша нежная леди выкатит вам целый план, который состоит из 20 пунктов, в которых 15 из них вы убираетесь или что-то чините, скажите ей: «Моя дорогая, пассионарная мадам, давай пыл свой поумерь, пожалуйста».
1: Как хорошо, что моя леди мне ничего не выкатит.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой, от Ташкентской до Магистральной. Стоят авто на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама. Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
4: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4.

0: Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: ты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
5: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в «Маяке». Сыр голландский 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Пельмени «Бабушка Аня» классические 9 рублей 39 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Нишел на Юнистар. У нас главная буква начинается. Кто участвует в игре сегодня?
2: Сергей сегодня с нами сыграет. Сергей – спец по изготовлению изделий из металла. Доброе утро.
3: Здравствуйте, Сергей. Доброе утро.
1: А какие именно изделия вы изготавливаете?
3: Различные. Столы, стулья.
1: То есть крупные, да, такие достаточно? Я просто думал, когда изделия из металла, думал, крючки там настенные такое вот.
3: Не, ну это уже мелочь.
1: Мелочь, это я согласен.
2: Для Сергея это не работает.
1: Это ерунда. А мангалы делаете?
3: Конечно.
1: Да. Слушайте, а вот как вот продлить срок службы мангала? Вот есть какие-то секреты по уходу? Там же должна быть, наверное, какой-то уход определенный за ним.
3: Ну, знаете, всему когда-то приходит завершение, так что купить новый.
1: Лучше. Все, я вас понял.
2: Сафронт, я знаю, как продлить. Не как? Пользоваться.
1: Ну вот, Лето, ты своей косметикой не пользуйся тогда. Ну, давайте к игре. Значит, все очень просто. Сейчас к вам придет такая ревизия женская, будет исследовать ваши изделия из металла. А вам нужно будет всего-то навсего минуту продержаться, отвечая на все вопросы пытливой Полины Летовой. Единственная сложность для вас – это то, что нужно будет отвечать словами на ту букву, которая выпадет. Сейчас запускаем наш генератор, посмотрим, что за буква вам достанется сегодня. Буква «Р» – Родион.
4: Рога.
1: Да. Или так. Ну что, Полин, ты готова?
2: Да, ревизия уже на месте.
1: Ну, давайте тогда.
2: Ой, Сергей, здрасте. Какое необычное у вас место. Где-то вы работаете?
3: Работаю.
2: Работаете. Ну, это хорошо. Сергей, а что это у вас за необычный такой агрегат? Я даже не знаю, как это называется. Что это?
3: Ну, радио.
1: Вот, Полинка, какая ты.
2: Как вам радио помогает в работе?
3: Революционно.
2: Революционно, господи. Ну,
1: я
2: думаю, наверное,
1: расслаблять будет.
2: Но, да нет, какие-то необычные изделия. Скажите, а что это у вас вот такое необычное лежит здесь?
3: Ну, рукомойник.
2: Рукомойник потрясающий, металлический. Здорово. А какая-то форма у него необычная. Это рукомойник в форме чего?
3: Ромбика.
2: Рукомойник в форме ромбика. Как удобно. Слушайте, ну а еще, есть какие-то вот необычные у вас изделия, на производстве?
3: Разгром полный.
2: Разгром полный, ну так бывает. Послушайте, ну время-то закончилось, а так хотелось бы остаться подольше у вас. Я бы задержалась.
1: Ну все, справились с заданием.
2: Да, спасибо, Сергей.
1: Подарок ваш, Сергей.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00.
2: Реклама.

0: рублей до 3 января 2029 года.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
10: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
8: Это была реклама.
11: Доброе утро. В Беларуси 9.33. Сейчас новости коротко. В Беларуси сегодня объявили красный последний уровень опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигнет 35-37 градусов, а по югу до плюс 40. Почему растут цены на жилье, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. Из-за роста доходов населения, из-за мягких условий кредитования, а также стабильности курса национальной валюты, сообщает Белта. В Минске строят самый большой аквапарк на воде. Он появится на Оцнянском водохранилище. Аквапарк смогут посещать взрослые и дети. Максимальный вес человека – 150 килограммов. Открытие этим летом. В США вывели собак, которые не вызывают аллергию. Этого удалось добиться, изменив гены, что позволило устранить основной аллерген, который обычно вырабатывают животные. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
12: Партнер новостей «Боримет».
13: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
14: Конечно! Револон готов ответить! Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеется медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
11: По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Гродно до 33 тепла и возможен дождь. В Могилеве без осадков и до 37 градусов, а выше нуля. В Бресте плюс 38 и возможен дождь. В Гомеле солнечно и плюс 39. В Минске днем будет около 35 с плюсом и кратковременный дождь. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
12: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Можно ли считать, что вы интеллектуал? Есть простые способы это определить. Сейчас мы с Полиной, Полина сейчас об этом вам расскажет подробно.
2: Три.
1: Во всем разберемся.
2: Ключевых признака. Итак, первый признак.
1: Если ты сейчас говоришь три, а называешь два, значит уже что-то с интеллектом
2: не то. А я три и называю три. Итак, значит, первый пункт, первый ключевой признак – это адаптивность. Это умение быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. И знаешь, что я подумала?
1: Что?
2: Это вот когда ты шел, а потом начался дождик, а ты взял пакеты на голову надел. И вот эти люди, которые с пакетом на голове идут, это ж интеллектуалы.
1: Не-не-не, адаптивность — это совершенно другое. Адаптивность — это когда ты говоришь: слушай, ну, пойдем с тобой на футбол вместе. Она говорит: ты че, футбол не... Я и знал, что ты футбол не любишь, я и хотел тебе предложить пойти в магазин выбрать тебе блузку.
2: Ладно,
1: вот
2: хорошо.
1: Это адаптивность.
2: Хорошо, второй ключевой признак высокого интеллекта — это фраза «я не знаю». Это когда у умного человека что-то спрашивают, он говорит: я не знаю. Значит, умный.
1: У нас в школе все интеллектуалы на последней парте сидели. Целый ряд интеллектуалов. Ну, правда, знаешь, я тебе хочу сказать, почему-то странно, уровень их интеллекта в двойках измерялся.
2: Ну, неважно, это все на начальном этапе. Потом, ну, просто не боятся они заявить об этом открыто. А третий...
1: Ну, проблема в том, что они, понимаешь, интеллектуал не боится открыто заявить, например, что, ну, вот, интеллектуал, который там физик я.

0: музыка, например. Или я не разбираюсь в современном искусстве. Ну, я физик-ядерщик. А проблема ребят, которые там были, они ни в физике, ни в математике, ни в искусстве, нигде.
1: Давай попробуем протестировать их по третьему критерию.
0: Давай.
1: Может быть, здесь все срастется. А третий критерий высокого интеллекта – это любовь к уединению. Люди, которые очень любят побыть наедине с таким умненьким самим собой,
0: они
1: считаются интеллектуалами.
0: Я люблю.
1: Да, ну все.
0: Ну все, не мешай.
1: Ты нам подходишь.
2: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
3: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
4: Нет, дорогой, мы в Гомельдрев. Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
3: А деньги?
4: В Беларусьбанк кредит под 4%.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта.
1: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, что делать, если очень хочется в отпуск, но начальник не отпускает, и чем заняться паре, которая хочет укрепить отношения.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
4: Выгода с Гиппо и Велмаркет.
3: Подробности на gippo.by и velmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
7: А у нас в «Соседях» с 6 по 9 августа. Грибы-шампиньоны всего 6,99 за килограмм. Баклажан всего 5,99 за килограмм.
8: «Соседи» всегда выгодно зайти.
7: Подробности на соседи.бай и по телефону 729.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье… Ой-ой-ой! Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе!
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя – таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде. Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Зарядная станция. Реклама.

0: Смертиканец.
1: Смертиканец – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат для применения, ознакомьтесь с инструкцией, имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопас.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12.00.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 10.01. С новостями Александр Романов. В Беларуси сегодня будет жарко. Белгидромет объявил красный последний уровень опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигнет 35-37 градусов, а по югу до плюс 40. А еще синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Возможен град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает Белта. ГАИ советует водителям быть внимательными за рулем в жару. Высокие температуры влияют на самочувствие, ускоряют утомляемость и понижают скорость реакции на изменения дорожной обстановки. Автомобилистам рекомендуют всегда иметь под рукой необходимые лекарства и воду. Пить ее часто, но понемногу. При утомлении и плохом

0: 50%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте Mastak.by. Mastak. Все для стройки.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Гродно до 33 тепла и возможен дождь. В Могилеве без осадков и до 37 градусов, а выше нуля в Бресте плюс 38 и кратковременный дождь. В Гомеле солнечно и плюс 39. В Минске днем будет около 35 с плюсом и кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на «Юнистар» начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, что делать, если очень хочется в отпуск, но начальник не отпускает, и чем заняться паре, которая хочет укрепить отношения.
0: Наконец-то шоу на «Юнистар». Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
1: Реклама.
0: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Масло подсолнечное Каролина 800 миллиграмм. Всего 3,69. Хек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм. Выгода с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые 3 уикенда августа погрузиться в 3 разные эпохи прошлого, от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
1: Аня, учи басню к школе.
5: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное.

0: одеться не успела. Нет кроссовок, стильных, боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайф

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама.
2: А через 5 минут 10 хитов без рекламы и разговоров. 10 хитов в 10 часов на Юнистар.

0: реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Вісім ліс по ваш дом. Депрес. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Остался всего один рекламный ролик. Готовимся к школе? Выгодно! Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. 3 цены. Это была реклама.
2: А сейчас 10 хитов в 10 часов. Без рекламы и разговоров. На Юнистар. На Юнистар.

0: 10 хитов в 10 часов. Без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра. После утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Всем доброе утро. Это Радио Юнистар. У микрофона я, меня зовут Саша Козырев. Синоптики обещают на сегодня нам главное испытание недели. По стране до 40 градусов тепла. Таких цифр мы не слышали давно. Хотя, если честно, мы много чего давно не слышали. Ну вот, например, все, хватит, идите в отпуск. Или вот это легендарное. Вам премия, вы очень хорошо работаете. Вот их мы не слышали куда дольше, чем 40 градусов. И, признаемся, скучаем по ним больше. Но вернемся к жаре. Сегодня действительно стоит поберечься, больше воды и желательно обычный, а не третьего кофе подряд. Меньше солнца в середине дня. Головной убор. Сегодня не аксессуар, а необходимость. И присмотрите за теми, кому тяжелее. За пожилыми родными, за детьми и, конечно, за питомцами. Мы обязательно ее переживем.

0: Реклама.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: Доброе утро. В Беларуси 11 утра. С новостями Александр Романов. Почему растут цены на жилье, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. В первую очередь из-за роста доходов населения Беларуси. Во-вторых, из-за мягких условий кредитования, а также стабильности курса национальной валюты. Рост цен не связан с иностранцами. По статистике, доля всех нерезидентов в общем объеме сделок сохраняется на уровне 4-6%. И такие цифры на протяжении нескольких последних лет, сообщает Белта. Школьное питание в Беларуси немного изменили. Теперь в буфетах можно установить автоматы по продаже еды и напитков, но производитель у них должен быть белорусский. Если дети питаются один раз, для них ввели единый вид прием пищи. В первую смену это назовут вторым завтраком, а во вторую – полдником. Это салат, горячий и напиток, передает Белта. Какая погода будет в августе, рассказали наши синоптики. Последний летний месяц обещает быть чуть теплее обычного, на 1,5 градуса выше климатической нормы. Это значит, что будет от 17,5 до плюс 19 градусов. Больше всего солнечного света в первой декаде месяца, в среднем 11 часов в день, а к концу месяца около 8. Нас ждет от 11 до 15 дней с дождем. Не обойдется и без ливней, гроз и шквалистого ветра, сообщает ОНТ. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.by подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 37 копеек, доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. И в завершении выпуска собаку, которая живет дольше других, назвали британские ученые. И это ланкаширский хиллер. Средняя продолжительность жизни чистокровных собак составляет почти 13 лет, а ланкаширский хиллер заметно опережает эти показатели. Представители породы в среднем доживают до 15,5 лет. Ученые связывают такую продолжительность жизни с компактными размерами собаки. В рейтинге долгожителей второе место досталось тибетскому спаниелю, на третьей строчке – итальянская оболонка. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Ну а прямо сейчас коротко о том, что обещает нам сервис «Погода.бай». Сегодня днем по стране обещают красный уровень опасности.

0: Поэтому будьте аккуратнее. Друзья, во многих городах обещают не только жару, но еще и местами ветер и, самое главное, ливни и грозы. Например, в Гродно дождь с грозой плюс 33. Похоже, температура в Витебске. В Могилеве сегодня без осадков плюс 37. В Гомеле до 39. В Бресте дождь и до 38. Днем в столице обещают кратковременные осадки и плюс 35 градусов.
1: Хит за хитом. Весь день.
0: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире «Не стар» и настраиваться на предстоящие выходные.

0: Биби Рекса и ее New Religion в наших динамиках. Напомню, что Юнистар вы можете слушать при помощи вашего компьютера, планшета, мобильного телефона. Это удобно, это классно и, самое главное, хит за хитом доступны для вас где угодно и в отличном качестве. Поэтому заходите на сайт unistar.by. Ну а в компании Юнистар мы летим дальше навстречу выходным, ведь за окном уже четверг. И где-то там маячит пятница. Ну а в эфире прямо сейчас немного пятничного, легкого летнего настроения от Шакиры.
1: Реклама.

0: приобретения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.

0: Настоящего кофе.
1: Телефон 29 102 52 52.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
8: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Мягкий корм для кошек «Феликс» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Мороженое 28 копеек, шоколад «Пломбир» 1 рубль 49 копеек за 70 граммов. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 730.

И вот что интересно, за последние годы эта строчка перестала быть просто красивой фразой. Девушки действительно устали ждать. Ждать первого шага, ждать поступков, ждать, когда кто-то наконец соберется. По крайней мере, так пишет каждая вторая в Threads. Теперь они сами приглашают на свидание, сами дарят подарки, сами выбирают с кем и куда, и, положа руку на сердце, это довольно удобно. Особенно те самые цветы, купленные себе, они же всегда именно те, что нравятся, без сюрпризов в виде хризантем, которые ты никогда не любила. Молодые люди, не переживайте, вас никто не отменял. Просто планка сегодня немного поднялась. Инициатива теперь ценится с обеих сторон. А это, если подумать, только к лучшему. Ну что ж, будьте

0: 163-59-95-23.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок.
4: В смысле?
5: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер стоматология Стомика.
8: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
3: Стомика.
7: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: лизинг и беспроцентная рассрочка.
1: Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 12 часов с новостями. К этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко рассчитывает на ускорение реализации совместных проектов с Алжиром. Об этом президент заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. Как пишет Белта, белорусско-алжирский политический диалог значительно активизировался в прошлом году, когда Александр Лукашенко побывал с официальным визитом в Алжире. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений двух стран. В 7 районах нашей страны введены запреты на посещение лесов. Еще в 106 ограничения. И все из-за повышенной пожароопасности. По данным интерактивной карты Минлесхоза, в лес запрещено ходить в Ельском, Жидковическом, Калинковическом, Мозырьском, Наравлянском, Петриковском и Светлогорском районах Гомельской области. В Минлесхозе напоминают, что пожароопасная обстановка может меняться в течение дня. Во многом она зависит от температуры воздуха и наличия осадков, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Грузии произошло уже третье за последние 2 недели масштабное отключение электричества. Об этом сообщает грузинское агентство Interpress News. Блэкаут случился вчера вечером и затронул всю страну. Была нарушена работа грузинских железных дорог, на улицах не работали светофоры и освещение, в Тбилиси остановилось метро. К этому времени подача электроэнергии в Грузии полностью восстановлена. Напомню, предыдущие 2 масштабных отключения света были 24 и 25 июля. Их причины выясняются. Служба госбезопасности Грузии начала расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о саботаже, сообщает Белта. И к новостям компании «Радио Юнистар» открывает новый сезон «Шумно, весело и с подарками». Приходите 15-го.

0: BTS и Swam в эфире Юнистар. Ну а за окном тем временем дождь, тот самый, о котором нам обещали сегодня синоптики. И несмотря на то, что синоптики обещали нам сегодня самый жаркий день, ну и дождливый он будет тоже. Поэтому, друзья, утепляемся, запасаемся зонтиками, точнее про них не забываем, если только планируете выходить из своей квартиры и двигаться в сторону работы. Ну а тем, кто находится за рулем, друзья, будьте аккуратнее. Мы же продолжаем слушать хит за хитом и потихоньку настраиваемся на нашу игру «Офис дня».
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
5: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
7: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
8: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
9: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
10: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
11: Трицены. Три цены.
12: Остался

0: всего один рекламный ролик.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

З четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин скумбрия холодного вынжения 26,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44,569,33. Хит за хитом. Весь день.

0: Офис дня на Юнистар.
1: Это Юнистар, офис дня в эфире. Ну и перед тем, как мы начнем наш интеллектуальный баттл, я хочу обратиться к мужской части нашей аудитории. Парни, вот не смог ни до кого дозвониться, поэтому прямо сейчас у вас есть уникальная возможность. Если вы слушаете Юнистар, 8017-242-9950. Это наш эфирный номер. Наберите, чтобы сыграть с нами. Ну а одна из участниц уже заряжена, готова к победе. Сейчас мы с ней будем знакомиться. Но еще раз, 8017-242-9950. Итак, есть у нас звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, выключайте приемник, он вас будет отвлекать, да и чтобы я сам себя тоже не слышал. Рассказывайте, чем вы занимаетесь, где работаете?

0: При этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой. Удобно брать с собой и можно использовать для выпечки соусов и при заправке салатов в сусли. Живите в сласть.
1: Офис дня.
2: Партнер программы – заменитель сахара «Сусли».
3: Сусли.
4: Для мамы.
5: Сусли.
6: Для папы.
7: И для меня.
8: И для меня.
2: Сусли. Живите в сласть. Заменитель сахара.
1: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
9: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
2: Реклама.
10: Впереди хороший знак.
11: Подключайтесь на лайв

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого, от шумной ярмарки до рыцарского.

За окном четверг в своей активной фазе. И что нам сегодня приготовил четверг? Астрологи говорят кое-что приятное. 6 августа Венера, планета любви, красоты и гармонии, покидает строгую Деву и переходит в Весы. События, между прочим, происходят раз в год. Ну, если объяснить по-человечески, то последние недели Венера была в режиме бухгалтера. Считала каждую копейку, анализировала каждое слово и

0: придиралась к формулировкам. Знакомо? Вот это оно и было. Ну а теперь она переезжает в Весы, знак, где ей особенно комфортно. То есть сегодня самое время не спорить, а договариваться. Не выяснять, кто прав, а найти удобное решение для всех. Верить в это или нет, ну тут, конечно, дело личное. Но повод быть чуть мягче к людям и к себе вполне рабочий в любом гороскопе. Так что улыбаемся, договариваемся и слушаем хит за хитом. Broken Strings от Алана Уокера в эфире Нестар в ближайшие минуты. Одинок, точка нет, мод. В начале музыкального часа Эминем и Риана. Но для начала узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Аня, учи басню к школе.
3: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
4: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026. Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
5: А у нас в «Соседях» с 6 по 9 августа. Грибы-шампиньоны всего 6,99 за килограмм. Кето-стейк «Дель Маре» 400 грамм всего 11,99.
6: «Соседи» всегда выгодно зайти.
5: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
10: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
9: Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
12: Это была реклама.
13: Вы слушаете

Добрый день, Беларусь. 13:01 с новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко рассчитывает на ускорение реализации совместных проектов с Алжиром. Об этом президент заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел этой страны Ахмедом Атафом. Как пишет Белта, диалог между странами значительно активизировался в прошлом году, когда Александр Лукашенко побывал в Алжире. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений двух стран. ГАИ призывает водителей отказаться от поездок в аномальную жару.

0: 12 дня и до 6 часов вечера. Во многих районах страны температура воздуха может подняться до плюс 35-37 градусов, а по югу будет до плюс 40. Инспекторы советуют автомобилистам контролировать самочувствие и пить достаточное количество воды. А пешеходам рекомендуют носить светлую одежду и переходить дорогу только в установленных местах, сообщает Билта. Телефонные мошенники заставили 9-летнюю девочку отрезать волосы, когда она не нашла родительские сбережения. Сначала аферисты позвонили от имени оператора сотовой связи и попросили продиктовать код из СМС, а затем в дело вступили якобы правоохранители. Сначала ребенок от испуга выполнял все указания мошенников, а потом бросил трубку и позвонил маме, которая и обратилась в милицию. Девочка рассказала, что знала о схемах мошенников, но когда сама попала в такую ситуацию, то растерялась и испугалась. В милиции советуют родителям установить на детские смартфоны ограничения на звонки с неизвестных номеров, сообщает Билта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 2 рубля 92 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска. Один из самых привлекательных футболистов мира кардинально сменил имидж. Полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави перекрасил волосы в розовый цвет. Тем самым он выполнил обещание, которое дал во время группового этапа чемпионата мира по футболу. Еще в июне 22-летний футболист заявил, что покрасит волосы в розовый, если сборная Испании выиграет Мундиаль, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а теперь о погоде. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня днем дождь обещают в Витебске, Гродно и Бресте. В Гродно дождь с грозами. В плюс 33 обещают. В Бресте до 38, в Витебске до 33. Без осадков сегодня в Могилеве и Гомеле. В Могилеве плюс 37, в Гомеле до 39. Что касается погоды в столице, за окном в Минске. Во второй половине дня тоже обещают осадки и плюс 35.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климатстор».
3: Хит за хитом. Весь день.
1: После обновления новостной ленты и информации о том, что обещают нам синоптики, движемся дальше в ритме хита «Love the way you lie».

0: За окном у нас август, и многие уже мысленно начали прощаться с летом. Не спешите, лето все еще в активной фазе, оно никуда не собирается, чемоданы не пакуют и до свидания точно не говорит. Судя по прогнозам, тепло останется с нами в ближайшей неделе, правда, 30-градусной жары ждать уже не стоит. И, честно говоря, это скорее хорошая новость, потому что то самое комфортное тепло – это лучшее, что вообще может предложить лето. Так что август – это не финишные титры, это самая уютная его часть. Лето продолжается, и пусть пока... И грустить вообще пока совершенно не о чем. Поэтому включаем музыку. Можно даже сделать ее чуть громче. Под нее тепло чувствуется гораздо лучше. Ну а в эфире нас с вами ждет хит от Maroon 5.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки,

0: МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на альфабанк.бай и по номеру телефона 198.
5: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
1: Остался всего один рекламный ролик.
8: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, масло.

0: Вилке тоже надо доесть.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Мельдоний ЛФ.
1: Новый день.
3: Новые нагрузки.
1: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин фарш хатний с индычкой охолоджаны 10,49 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин, дай 44 567 33.
2: Радио Юнистар. Воу-воу-воу. Юнистар.
1: Хит за хитом. Весь день.

хочешь, но не играй в игры с моей любовью. Такая знакомая история, и если честно, это очень летняя история. У нее даже название есть – летний роман. Тот самый жанр, где все начинается стремительно, развивается красиво, заканчивается ровно вместе с сезоном. Многие ведь перед стартом жаркого сезона ставили себе цель обязательно организовать такой роман. Записывали в планы на лето, между похудеть и, наконец, начать бегать. Но, судя по сторис в Инстаграме, получилось далеко не у всех. Ну и ничего страшного. Лето еще не закончилось, а осенние романы, между прочим, судя по статистике,

0: И отличная мотивация. Улыбнись. Tired of being sorry от Энрике Иглесиаса. Все это послушаем в эфире Unistar в ближайшие минуты, но я буду с вами прощаться до пятницы. Она уже завтра. Меня зовут Саша Козырев. Всем отличного завершения четверга.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
3: Крош, это ты?
4: Ёлки год. А кто еще-то?
5: Новые измерения приключений.
6: Крош с ежиком. У них терминал.
7: Доигрались.
5: Смешарики сквозь вселенные.
6: Ёлки год.
5: В кино 6 августа.
8: Категория 6+.
9: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
10: Наверняка каждый задавался вопросом, почему, когда режешь лук, хочется плакать?
9: Виной тому химическая реакция. Когда рвется ткань лука, выделяется летучий газ – лакриматор. Попадая на слизистую, он превращается в кислоту и раздражает глаз. Мозг сразу же посылает сигнал – плакать, чтобы поскорее смыть этот раздражитель. И вот интересный факт. Приготовить любимый салат можно без слез. Для этого нужно выбрать нож поострее, а лук подержать в холодильнике – перед нарезкой. Это сократит выброс газа и замедлит реакцию. А еще можно жевать мятную жвачку во время готовки, чтобы не плакать из-за лука. И это «Надо знать» на Unistar. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
11: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Unistar» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
12: Реклама.
13: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
14: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билд Шоп Бай». Телефон 599-69-69.
15: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
16: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
17: А у нас в «Соседях» с 6 по 9 августа. Окорок дымов сырокопченый 70 грамм всего 2,99. Печенье глазированное «Лотте Чоко Пай» всего 2,99.
18: «Соседи» всегда выгодно зайти.
17: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
19: Остался всего один рекламный ролик.
20: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
19: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер – сеть магазинов «Копеечка».
21: Август начинается с выгоды в копеечке. Масло подсолнечное «Правило вкуса». 4 рубля 79 копеек за 1 литр. Сахар, песок «Копеечка» 2 рубля 29 копеек за 1 литр. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 730.

0: Express.
1: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
8: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
6: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Добрый день, в Беларуси 14 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности и загроз объявили на завтра в Беларуси. По прогнозам Белгидромета, в пятницу во многих районах страны могут пройти сильные ливни, а еще синоптики обещают град и шквалистое усиление ветра. Его порывы местами могут достигать 24 метров в секунду, пишет СБ «Беларусь» сегодня. Между тем, из-за жары вода в белорусских водоемах прогрелась до пиковых значений. Так, например, на Солигорском водохранилище показывают аномальные 26 градусов. На Минском море и Чигиринском водохранилище плюс 24, а на Нарочи и на Брасловских озерах плюс 23. Как пишет Ньюсбай, из-за сильной жары и отсутствия дождей реки стремительно мелеют, теряя за сутки до 11 сантиметров. Так называемая вафельная разметка появилась в Минске. Нанесли ее на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Такую необычную разметку сложно не заметить. Она желтого цвета, полосы пересекают дорогу в центре перекрестка по диагонали в двух направлениях и образуют сетку с ячейками. Выезжать на нее нельзя, если впереди образовался затор. В ГАИ считают, что вафельная разметка поможет уменьшить пробки и снизить риск аварии, а также предотвратить ситуации, когда машины перекрывают движение друг к другу. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.bay и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек. Доллар США – 2 рубля и 92 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска. Новый фильм про Человека-паука стал самым успешным релизом года. Картина на старте уже собрала в прокате больше 1 миллиарда долларов. Новый фильм про Человека-паука обошел в сборах даже предыдущего.

0: рекордсмена проката «Историю игрушек 5». Фанаты считают, что на успех очередной истории о Питере Паркере повлияла не только любовь зрителей к франшизе и ее героям, но и отличная маркетинговая кампания. На этом пока все, а через несколько секунд о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Витебске и Гродно до 33 тепла, возможен дождь, в Могилеве без осадков и до плюс 37, в Бресте плюс 38 и кратковременный дождь, в Гомеле солнечно и плюс 39, в Минске днем будет около 35 и кратковременный дождь. Меня зовут Леся Никитина, хорошего дня.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026. Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты уже сегодня.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер — стоматология Стомика.
8: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
9: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
8: Информация носит рекламный характер.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин скумбрия холодного вынжения 26,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44, 500, 69, 30.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Scooter» — «Fire», что значит «огонь». Fire! Возвращаемся к семьям. Безопасность гарантирована. У радикального MC под ником HP есть музон. Песня Fire стала одной из визитных карточек Скутера. Безусловным хитом эту песню сделал знаменитый фирменный крик HP Бакстера. One!

0: видео один пользователь.
1: Это гимн моей юности. Этот трек не стареет, в отличие от нас.
0: Добавил другой.
1: Я как вчера помню, у нас полкласса обесцветились и стали делать такую же прическу. Спасибо за детство.
0: Подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас. Скутер. Fire.

0: до 3 января 2029 года.
1: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
8: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
11: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
12: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
13: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
14: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно, Револон готов ответить. Револон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением, ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Это была реклама.
11: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 15 часов с новостями к этому часу. Леся Никитина. ГАИ будет следить за мотоциклистами с воздуха. С этого дня байкеры находятся под пристальным вниманием дорожной милиции из-за большого количества аварий с их участием. Мониторить обстановку на дорогах инспекторы будут до 16 августа с помощью видеокамер и беспилотников. Кроме того, на дорогах будет дежурить максимальное количество мотопатрулей. Ловить будут бесправников и лихачей, также будут проверять наличие техосмотра, сообщает агентство Минск новости. В Беларуси стало проще попасть в пограничную зону. В Госпогранкомитет

В зону можно попасть по пенсионному удостоверению и удостоверению инвалида, а также по студенческому и ученическому билетам. А еще отменили проверку пропусков при продаже автобусных билетов в населенные пункты погранзоны, сообщает агентство Минск Новости. Школьное питание в Беларуси немного изменили. Теперь в буфетах можно установить автоматы по продаже еды и напитков, но производитель у них должен быть белорусский. Если дети питаются один раз, для них ввели единый вид приема пищи. В первую смену это назовут вторым завтраком, а во вторую – полдником. Это салат, горячее и напиток, пишет Белта. И к новостям компании. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа в 18 часов на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваши комфорт и уверенность за рулем. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек. Доллар США – 2 рубля 93 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 63 копейки. И в завершение выпуска. Какой штраф?

0: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
1: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
2: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле будет плюс 21-23, в Гродно 16-18 тепла, в Бресте, Могилеве и Витебске до плюс 20, и в Минске этой ночью тоже 18-20 тепла, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле завтра жарче всего, плюс 32-34, в Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Леся Никитина, хорошего дня.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
6: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
7: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
8: Белавтономия. Брест, Газдецкого 8.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
12: Вот это да! Идем в школу с маяком! Тетрадь школьная 12 листов от 19 копеек. Набор ручек шариковых 4 штуки от 99 копеек. Маяк, мы ломаем цены!
13: Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте Маяк Бел и по телефону 29 144 70 00.

0: Стар. Партнер программы кинопрокатная компания «Вольгафильм».
1: Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь

0: 36+.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
3: А вы знали, почему после дождя воздух как будто бы меняется?
1: Наверняка каждый из вас замечал, что после небольшого шторма воздух как будто становится чище, а дышать приятнее. Оказывается, это связано с тремя факторами. Во-первых, он действительно очищается. Пыль, пыльцу и грязь дождем прибивает к земле. Во-вторых, из-за разрядов молнии часть кислорода превращается в озон, который освежает атмосферу. И в-третьих, влажный воздух не пересушивает слизистые, поэтому дышать комфортнее. И вот интересный факт. Нос человека очень чувствителен к тому самому запаху дождя. Его называют геосмин. Такая способность помогала предкам находить воду и плодородные земли. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: «Надо знать».
4: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
6: Как?
7: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
6: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
7: Партнер – препарат Диавен.
8: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
9: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм».

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng.

0: купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа, зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
8: Тогда тебе нужно «Наше все».
7: Что?
8: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Это была реклама.
9: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 16:02. С новостями к этому часу Леся Никитина. ГАИ призывает водителей отказаться от поездок в аномальную жару. На сегодня синоптики объявили красный последний уровень опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигла 35-37 градусов, а по югу и плюс 40. Инспекторы советуют автомобилистам контролировать самочувствие и пить достаточное количество воды, а пешеходам рекомендуют носить светлую одежду и переходить дорогу только в установленных местах. Так сообщает Белта. Спасатели из-за жаркой погоды усилили контроль на водоемах страны. Об этом рассказали в МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек. Из них 9 детей. Спасатели советуют купаться только на специально оборудованных пляжах и не оставлять без присмотра детей у воды. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения и заплывать за ограничительные буйки. Ремонт привокзальной площади идет в Минском аэропорту. Как передает телеканал ОНТ, там обновляют асфальт и наносят свежую разметку. На время дорожных работ схема движения может быть скорректирована, а проезд частично ограничен. Водителей просят учитывать временные изменения, следовать указаниям дорожных знаков и разметки, а также рекомендациям сотрудников, которые регулируют движение в Минском аэропорту.

Радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало 18:00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта, автоцентра «Джили Атлант М», официального дилера «Джили» в Минске. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек. Доллар США – 2 рубля и 93 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска. Самую крупную осу Европы обнаружили в агрогородке Лясковичи. Об этом пишет СБ «Беларусь сегодня». Сколия-гигант – редкая для Гомельской области находка. Ее обнаружили сотрудники Нацпарка Припятский вместе с учеными научно-практического центра по биоресурсам. Специалисты говорят, что популяция сколия-гиганта сейчас находится под серьезной угрозой исчезновения.

0: Пока все, а через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле будет плюс 21-23, в Гродно 16-18 тепла, в Бресте, Могилеве и Витебске до плюс 20, и в Минске этой ночью тоже 18-20 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле завтра жарче всего плюс 32-34, в Могилеве до плюс 28, а вот в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Хит за хитом. Весь день. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.

0: дитинства. Ми приносим лес у ваш дом. Депрес. Древо. Пам'ятає сонце.
1: Остался всего один рекламный ролик. Готовимся к школе? Выгодно! Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер сеть магазинов «Копеечка».
2: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Мягкий корм для кошек «Феликс» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Мороженое 28 копеек, шоколад «Пломбир» 1 рубль 49 копеек за 70 граммов. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 730.

0: для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
1: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: Крош, это ты? Ёлки-палки, год. А кто еще-то?
3: Новые измерения приключений.
4: Крош с ежиком. У них терминал.
2: Доигрались.
3: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-палки.
3: В кино 6 августа.
5: Категория 6+.
6: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
0: Выход в люди.
6: Фестивалей с кулинарными изысками в ближайшие дни столько, что тем, кто следит за фигурой, придется побороться с искушением. Любителей атмосферы и колорита я приглашаю в музей Озерцо. Там в субботу впервые пройдет фестиваль дударей «Дудабай». Обещают полное погружение в атмосферу. Будет и лекция про средневековье, и интерактивная зона с громким названием «Как без дудки без дуды ходят ноги не туды», а также концерт «Почувствуй голос белорусской земли». И даже если вы не умеете играть на дуде, вас научат. Если вы не умеете делать дудки, тоже научат. А еще там будет ярмарка. Словом, все, что нужно для красивого летнего счастья. Если вам хочется добавить в выходные железо и пороха, то в субботу 8 августа предлагаю отправиться в Несвиж на фестиваль «Несвижская фортеция». Это фестиваль исторической реконструкции, где смешались все эпохи. Здесь вам и рыцарские турниры, и шотландская пехота, и наполеоновские сражения, и даже бои Первой мировой. И самое приятное, что среди всего этого железа найдется место и для лакомств. Там будет кулинарный конкурс блинов на финской свече, медовая и сырная ярмарки и отдельная фишка – пряничный конкурс. Да, рыцари тоже едят пряники, и это прекрасно. А пока в Несвиже гремят мечи, мы переносимся в Крево, прямо к стенам древнего замка, где 8 августа пахнет не порохом, а мокрой глиной. Там пройдет фестиваль-ярмарка «Керамика Крево». Гончары из Сморгонии, Молодечно, Логойска, Воложина, Вилейки и Минска покажут свои шедевры и посоревнуются в мастерстве. И это прекрасная новость для тех, кто всегда хотел попробовать себя за гончарным кругом. Добавьте к этому рыцарские забавы, исторические танцы и живую музыку, и вы поймете, почему Крево в этот день будет центром притяжения всех творческих натур. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.

Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.

0: Кек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм. Подробности на gipa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
2: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайв

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика». Скажи.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.

0: солнцем. I'm moving to the sun. Заодно послушаем этот хит, и Мурат Насыров тоже обещал явиться. Дэнни, if only you. Раньше остальных. Ну а я, Аня Васильева, у микрофона собственной персоной. 3 часа в вашем распоряжении. Поболтаем, раздам подарки, поделюсь новостями. И все это буквально через пару минут.
1: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
4: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026. Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
5: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
3: Вы слушаете

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Так называемая вафельная разметка появилась в Минске. Нанесли ее на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Такую необычную разметку сложно не заметить. Она желтого цвета, полосы пересекают дорогу в центре перекрестка по диагонали в двух направлениях и образуют сетку с ячейками. Выезжать на нее нельзя, если впереди образовался затор. В ГАИ считают, что вафельная разметка поможет уменьшить пробки и снизить риск аварий, а также предотвратить ситуации, когда машины перекрывают движение друг к другу. Телефонные мошенники заставили 9-летнюю девочку отрезать волосы, когда она не нашла родительские сбережения. Об этом сообщает Билта. Сначала аферисты позвонили от имени оператора сотовой связи и попросили продиктовать код из СМС. А затем в дело вступили якобы правоохранители. Сначала ребенок от испуга выполнял все указания мошенников, а потом бросил трубку и позвонил маме, которая и обратилась в милицию. Девочка рассказала, что знала о схемах мошенников, но когда сама попала в такую ситуацию, то растерялась и испугалась. В милиции советуют родителям установить на детские смартфоны ограничения на звонки с неизвестных номеров, сообщает Билта. В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным. Правительство уже внесло поправки в закон, которые предусматривают платные электронные разрешения на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Сейчас документ находится на публичном обсуждении до 17 августа. Цена въезда в Казахстан пока неизвестна. Систему хотят внедрять поэтапно. С августа по декабрь этого года. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029.

0: 324-66-66. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек. Доллар США – 2 рубля и 93 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска. В США вывели собак, которые не вызывают аллергию. Этого удалось добиться, изменив гены, что позволило устранить основной аллерген, который обычно вырабатывают животные, передают телеканал ОНТ. Речь идет о двух самках породы бигль – Альфи и Бейли. Они появились на свет в сентябре 2024 года. Специалисты изменили их геном, в результате чего у собак нет аллергенов. Компании отметили, что процедуры не повлияли на развитие животных. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и даже грозы обещают. В Гомеле 21-23 с плюсом. В Гродно 16-18 тепла. В Бресте, Могилеве и Витебске до плюс 20. В Минске этой ночью тоже 18-20 с плюсом. И кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. И местами

0: жарче всего. 32-34 в Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно, Витебске 22-24 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 24. Кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ну а мы едем дальше. У нас по курсу Hit и Found You от Дэнни.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
2: Хит за хитом. Весь день.

17 часов и 11 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар и новости из мира авто. Прямо сейчас в ваших динамиках. Такой крутой, что и не покатаешься. Компания Volkswagen в честь 50-летия своей модели выпустила экстремальный

0: общем, это 1000 лошадиных сил. Это при том, что стандартная версия развивает порядка 400. Заменили многие детали, систему управления, добавили 6-ступенчатую коробку передач, даже кузов изменили. Поставили большое такое антикрыло, новые тормоза для больших нагрузок, убрали все сиденья, кроме водительского кресла. И что в итоге? Автомобиль не допустили к эксплуатации на дорогах общего пользования, и в продажу он не поступит. Ну, в общем так, просто в роликах показать, и чтобы лишний раз о Volkswagen поговорили. Ну, получилось, мы-то с вами поговорили.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: «17.14» — это, наконец-то, шоу на Юнистар, игра «Главный герой». Прямо сейчас сыграем в игру, с помощью которой вы можете выиграть классный подарок, воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds. Кому-то достанется релакс-программа «Детокс-похудение СПА». Кому? Ну, во-первых, тому, кто дозвонится. 242-9950, код Минска 8017. Дозвониться нужно будет по этому номеру и сыграть со мной в игру. Суть ее проста, на лбу у меня уже есть стикер, а на нем... имя персонажа. Что за он? Отметьте, ответите мне вы уже очень-очень скоро. Ну, а пока еще раз напомню номер 242-9950, код Минска 8017. Пока вы дозваниваетесь, я рассказываю о пробках в столице, обновляю сервис Яндекс.Карты, и вот 20 минут уйдет на МКАД. От Ташкентской до Партизанского проспекта ехать будете медленнее обычного. 6 минуток тоже на Минской кольцевой, только уже от лейтенанта Кижеватова до Казинца. 10 минут на Киселева от Красной до Максима Богдановича. По 5 минут на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и на Долгиновский тракт от Новаторской до Орловской. Ну что, пока пробок немного, судя по всему, многие из вас еще застряли на работе. Ну тогда давайте отвлечемся и разнообразим вечер четверга. 242-9950, код Минска 8017. Это для того, чтобы сыграть со мной в игру «Главный герой».

0: комфортом? Приезжайте в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон.
2: Новый сезон.
1: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
3: Реклама.
4: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24

0: Kinder. Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375 29 145 54 77.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: На прошлой неделе не выиграл, а я вот так возьми да ляпни. Встретимся через неделю. А
1: Александр взял и дозвонился.
0: Представляете? Прорвался сквозь эти... поток невероятных звонков. Он, кстати, до сих пор продолжается, Александр. Кто-то думает, что я еще сниму трубку, представляете? Но повезло вам. Сегодня вы со мной играете. Правила помните или напомнить?
2: Помню.
0: Помните. Ну все, тогда будете угадывать, что за персонаж у меня на лбу. Минутка есть на все про все и подсказки. Я их готова озвучить. Поехали.
2: Давай.
0: Яблоко, снег и семерка. Мне кажется, Александр сегодня сосредоточен как никогда. Ваши вопросы?
2: Это вымышленный персонаж?
0: Абсолютно верно, это вымышленный персонаж.
2: Это мультфильм или кино?
0: И мультфильм, и кино был, да и сказка была, я вам больше скажу.
2: Да, это не Робин Гуд случайно?
0: Нет, случайно нет. Давайте спросим, мальчик ты или девочка?
2: Давайте, мальчик это или девочка?
0: Это девочка.
2: Это девочка. Еще раз, яблоко, что там
0: снег
2: было?
0: Снег и семерка.
2: Снег и семерка.
0: Семерка относится вот прям к человечкам.
2: А, так это тем гномам.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.

0: Фабрика настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватит.

0: И утверждает, что маленькие путешествия делают нас счастливее. Факт. Но, правда, на работу потом мне лично совсем не хотелось. Новые места, необычная еда, новый маршрут дают нам выброс гормона счастья и перезагружают мозг. В конце концов, можно арендовать в своем же городе квартиру с красивым видом. На пару дней. И это будет уникальный город и опыт. И, возможно, вам захочется повторить. Вот я уверена, что каждый из нас может уже даже сегодня взглянуть на свой собственный, казалось бы, невероятно знакомый город глазами путешественника. Это же так просто. Просто подумайте, что вы только что не с работы вышли, а вышли из поезда. И все, отправляетесь гулять. По-моему, классная идея.
1: Юнистар.
2: Юнистар. Хит.

0: Первомайской, из метро Кабидули, от Красноармейской до Козлова много машин. 10 на Максима Богдановича, от Ленина до проспекта Машерова, почти 20 на Киселева, от площади Победы до Максима Богдановича. Притормозите на МКАДе от Ташкентской до Магистральной, 8 минут в пути. И Минская кольцевая от Тимирязева до Каменной Горки, тоже 5 минут в пути. 5-минутная пробка на трассе Минск-Гродно от МКАДа до Центральной улицы. Аня Васильева тут, еду вместе с вами, не торопясь, хочется же насладиться каждой теплой минуткой этого вечера, хотя что-то мне подсказывает, что там по-прежнему жарко. Тогда не забудьте воду.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
2: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран, высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте Пятый элемент бай. У тебя все получится.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
7: Вот это да! Идем в школу с «Маяком». Карандаш простой с ластиком от 19 копеек. Набор цветных карандашей «Гуд» 24 штуки, 3 рубля 99 копеек. «Маяк». Мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: 17:58. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Ну что, мы едем дальше. И жарко по-прежнему, да? Поэтому сегодня рассказывайте мне, чем вы спасаетесь в такую жару в офисе. Так, повезло Татьяне. Я не спасаюсь, я теплолюбивая. И знаете, что это пока единственное сообщение. Видимо, все остальные счастливые обладатели кондиционера. Они думают, как это спасаться от жары дома, когда дома это чудо техники есть не у всех. Вот у меня, например, нет. Спасаюсь вентилятором и... Боже, забыла, как это называется. Увлажнитель воздуха. Фух, это я перегрелась, ребята.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.

0: Ну что, мы с вами наконец-то, я надеюсь, убегаем с работы, потому что 18.00 и уже можно громче сделать хит от Teddy Swims, послушать Mr. Know It All, Иракли, Табли Абсент и Аурудион Friends. Ну что, друзья мои, провожаю вас я, как и всегда, Аня Васильева, с хитами вместе.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета.

0: мятной пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная. Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Остался всего один рекламный ролик.
1: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
7: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко произвел сегодня кадровые перестановки в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Указ об этом президент подписал сегодня, сообщает Белта. Начальником ОСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника ОСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасовицкий. А полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника ОСК по Гродненской области. ГАИ будет следить за мотоциклистами с воздуха. Об этом сообщает агентство Минск-Новости. С этого дня байкеры находятся под пристальным вниманием дорожной милиции из-за большого количества аварий с их участием. Мониторить обстановку на дорогах инспекторы будут до 16 августа с помощью видеокамер и беспилотников. Кроме того, на дорогах будет дежурить максимальное количество мотопатрулей. Ловить будут бесправников, лихачей и тех, у кого нет техосмотра. Чем удивила нынешняя вступительная кампания, рассказали в Минобразовании. Она, по мнению министра образования Андрея Иванца, стала одной из самых удачных за последние 5 лет. Все белорусские вузы полностью выполнили планы набора. Отдельный акцент в этом году сделали на сельскохозяйственном образовании. Прием в аграрные вузы увеличили на 350 человек. Еще одним заметным трендом стал рост интереса к специальностям, связанным с искусственным интеллектом. При этом спрос на классические IT-направления снизился. И к новостям компании. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек, доллар США – 2 рубля и 93 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска. Новый фильм про Человека-паука стал самым успешным релизом года. Картина на старте уже собрала в прокате больше 1 миллиарда долларов. Новый фильм про Человека-паука обошел в сборах даже предыдущего рекордсмена проката «Историю игрушек 5». Фанаты считают, что на успех очередной истории о Питере Паркере повлияла не только любовь зрителей к франшизе и ее героям, но и отличная маркетинговая кампания. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%.

0: клиентов. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте Mastak.by. Mastak. Все для стройки.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле 21-23 с плюсом. В Гродно 16-18, тепла в Бресте, Могилеве и Витебске до плюс 20. В Минске этой ночью тоже 18-20 выше 0 и кратковременные дожди. Еще синоптики говорят, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Местами могут быть сильные ливни. А вот град и шквалистое усиление ветра, знаете ли, тоже возможно. Погрелись и все, хватит. В Гомеле завтра жарче всего, 32-34, впрочем, там продолжат греться. В Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24. В Минске завтра днем тоже комфортные, плюс 24, ну, конечно, по сравнению с сегодняшними-то температурами. Кратковременный дождь, тоже говорят синоптики, и, возможно, гроза. Так что зонтик не забудьте.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: 18.14, это наконец-то шоу «Ныне старые новости» из мира авто. Почти 5.5 метров и всего 4 места в салоне. Что сделали с остальным местом? Вопрос. Китайской компании можно задать BYD. Там показали свой новый премиальный седан. Ну и поскольку он премиальный, то добавили шика. Все ушло именно в шик. В салоне сделали вставки из настоящего золота. И это будет самый дорогой автомобиль в линейке. Тут понятно. Почти Rolls-Royce получился. У машины пневмоподвеска, система управления всеми колесами и даже режим, который позволяет двигаться боком. Некоторые такой режим включают, когда уходят со шведского стола в отеле, да? У тех, кому отпуск был, знают, о чем я говорю, а тем, кому еще предстоит. Но готовьтесь, можете плотненько поужинать уже сегодня и боком, боком, боком из-за стола.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу – сеть магазинов обуви «Шаговита».
1: «18.18» показывает мне студийные часики, а мы будем играть. Потому что именно в это время мы слушаем внимательно какой-то музыкальный отрывок. Исполнители зевают, а мы нет. Присылаем пропущенное слово в Telegram Unistar и получаем подарок. Сегодня победитель получит два пригласительных билета в кинотеатр Skyline на мультфильм «Смешарики». Поэтому ваше сообщение уже сейчас можете присылать, поприветствовав меня. Я не знаю, в Телеграме Unistar сверится в конце концов туда или нет. 610-9950, код 29. Ну а я нажму на плей и послушаем Юль Савичеву. Ой, обожаю вас и ваши ответы. Обо всем чуточку позже. А сейчас о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты. И что же я там вижу? 6 баллов из 10, 11 минут на МКАД потратил.

0: идти от дороги в Дрозды до Люцинской улицы. Ехать будем медленно, медленнее обычного. На Куйбышева от Кульмана до Сургандова 15 минут в пути. 13 на Киселева от Красной до Максима Богдановича 13. На Немиге Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. 7-минутная пробка на Минской кольцевой от проспекта Победителей до дороги в Дрозды. Трасса Минск-Гродно от МКАДа до Центральной тоже 4 минуты. 6 на Козлова на проспекте Машерова от Золотой Горки до Куйбышева. В целом, пробки в столице оцениваются на 6 баллов из 10. Ну, не так уж и много, не так уж и мало. Но под хит за хитом мы преодолеем все очень быстро. Эйва Макс очень скоро. И скоро итоги игры призвать невозможно.
1: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
2: Мечтаете жить на природе с городским комплексом?

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра.маяк.бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые 3 уикенда августа погрузиться в 3 разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче. А у нас в «Соседях» с 6 по 9 августа. Грибы-шампиньоны всего 6,99 за килограмм. Кето-стейк «Дель Маре» 400 грамм всего 11,99.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте белвеб.бай.
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
8: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
9: Как и вены на ногах.
8: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
10: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
11: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией. Проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

18 часов и 27 минут. Это, наконец-то, шоу на Енистар. И мы будем подводить итоги игры. Призывать невозможно. Юлия Савичева сегодня пела и зевала. Тик-так, ты как? Ты как? Все так же. Ты как? Нормально. Ты как? Птичка?

0: Усім лес ваш дом. Деприз. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Велмаркет.
2: Подробности на gippo.by и velmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет.
5: This is Mova на Юнистар.
4: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
6: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» фарш хатний с индычкой охолоджаны 10,49 за килограмм. «Мартин» – это выгодно! «Мартин» – 44,569,33.
7: Вітаю! This is Mova. Разом слухаємо іншамовні хіти Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Моє ім'я Дмитрий Скороходов.
5: This is Mova.
7: Сьогодні апошній випуск гэтай програми, тому послухаємо вельми праніклівую пісню ад Біллі Айліш «Everything I Wanted».

0: Партнер шоу – компания «Гумильбрехт».
1: Восемнадцать часов и 46 минут. Это наконец-то шоу на Енистар и рубрика «Драйв-чат», в которой мы обычно по вечерам болтаем. Сегодня актуальная тема, актуальная. Вы рассказываете, чем вы спасаетесь в такую жару? На работе, дома или на даче? На пляж. Ну ладно, на даче там понятно, можно и шланги себя водиться и обдать, и прям хорошо-хорошо будет. А как быть остальным? 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Ну а я пока о пробках расскажу. Так, пробки у нас на 4 балла.

4 рубля 79 копеек за 1 литр. Сахар, песок, копеечка, 2 рубля 29 копеек за 1 литр. Копеечка! Выгодные покупки рядом! Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29

0: 18:54. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И я сегодня спрашиваю у вас, как вы спасаетесь в такую жару. Марина написала, что чаще дома приходится делать влажную уборку, потому что, как ей кажется, это немножечко охлаждает дом. Ну да, так и есть. А еще лучше проветривать сильно рано или сильно поздно. А днем очень сильно зашторивать шторы, окна, если вдруг у вас нет кондиционера. Вот мне помогает именно это. Ну а Таня ходит с зонтиком. Тот самый, который она использует от дождя, она использует и от солнца. Вот, пожалуйста. Оставляйте зонт на работе, как резервный, и он пригодится в любую погоду. В солнечную или дождливую. Кстати, завтра пригодится.
1: Вы слушаете.
0: Радио
1: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев. Бай». 8044-550-4000.

0: А значит, вам он нравится. Вот уступит ли эти ребята Тедди Свимс? Он, кстати, на второй строчке узнаем. А пока послушаем «Нилетто». Тут еще и Леша Свик, и Олег Майами. Не вспоминай. Саманта Джейд раньше остальных. Сразу же после выпуска новостей прогноз погоды на Юнистар.
1: Реклама. Важны спокойствие и нервы, сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявили на завтра в Беларуси. По прогнозам Белгидромета, в пятницу во многих районах страны могут пройти сильные ливни, а еще синоптики обещают град и шквалистое усиление ветра. Его порывы местами могут достигать 24 метров в секунду, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так называемая вафельная разметка появилась в Минске. Нанесли ее на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Такую необычную разметку сложно не заметить. Она желтого цвета, полосы пересекают дорогу в центре перекрестка по диагонали в двух направлениях и образуют сетку с ячейками. Выезжать на нее нельзя, если впереди образовался затор. В ГАИ считают, что вафельная разметка поможет уменьшить пробки и снизить риск аварий, а также предотвратить ситуации, когда машины перекрывают движение друг к другу. Ремонт привокзальной площади идет в Минском аэропорту. Как передает телеканал ОНТ, там обновляют асфальт и наносят свежую разметку. На время дорожных работ схема движения может быть скорректирована, а проезд частично ограничен. Водители просят учитывать временные изменения, следовать указаниям дорожных знаков и разметки, а также рекомендациям сотрудников, которые регулируют движение в Минском аэропорту. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.by подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 39 копеек, доллар США 2 рубля 93 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска. Какой штраф можно получить за фотосессию в подсолнухах, рассказали в Минприроды. Там напомнили, что не все локации открыты для свободного доступа. Чтобы не нанести вред посевам, заходить на поля с подсолнухами категорически не рекомендуется. Можно любоваться цветущими растениями и фотографировать их только с обочины дороги, либо с границы поля. Иначе можно получить штраф до 30 базовых величин. Это 1350 рублей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде и по информации сайта Погода.бай, всем нам завтра понадобятся зонтики. Ну ладно, не всем. Этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве, а в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле 21-23 с плюсом, в Гродно 16-18 тепла, в Бресте, Могилеве и Витебске до плюс 20. В Минске этой ночью тоже 18-20 тепла, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно. Ну правильно, там уже отстрелялись. В остальных городах пройдут дожди и даже грозы, обещают синоптики, местами могут быть сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Все то, о чем нас только что предупреждала Леся Никитина. В Гомеле завтра жарче всего 32-34, в Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла. В Минске завтра днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь и, возможно, гроза.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: 19.11, это наконец-то шоу на Юнистар и новости из мира авто. Вот в автомобиле всегда есть крыша над головой, но только если у вас не кабриолет. Но крыша может быть разной, и за всю историю машиностроения она много раз менялась. У первых моторизированных экипажей крыш не было. В конце 19 века на трехколесном транспорте Карла Бенца появился такой складной кожаный тент на шарнирах. Сложно назвать это крышей, хотя... Потом у легких машин стали делать брезентовую крышу, а закрытый кузов долгое время был прерогативой исключительно лимузинов. В начале 20 века крышу делали из деревянного каркаса и фанерных панелей или кожи. Но уже в 30-х компания General Motors внедрила стальную башенную крышу. Это было безопасно. В 60-х стали популярны виниловые крыши, но они быстро разрушались. В общем, крыша должна быть надежной. Неважно, в доме, в автомобиле или где еще. Хорошо, что они к этому пришли.
1: Это... Радио. Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гумилдринк».
1: Часов и 16 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар, и мы с вами едем дальше прямиком в этот приятный вечер четверга. Он не

0: честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».
7: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
8: Имплантацию? Сделаем.
9: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
10: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: Не успеете, если вдруг не продлите перерыв, а в пятницу это прям сильно нужно. Вам в том числе. Водолей, ваш начальник усложнит вам жизнь, подкинув пару-тройку дополнительных заданий, выполнять которые вы, в общем-то, не обязаны, но было бы куда лучше, если бы все-таки это сделали. Постарайтесь оправдать его надежды, ну, как можно быстрее, чтобы работой себя любимого не перегружать. Рыбы мои, если у вас нет возможности каждый раз обращаться за советом к более компетентному в этом вопросе человеку, то попробуйте научиться сами оценивать ваш труд со стороны. Отвлекитесь на какое-то время, потом снова вернитесь к своей работе. И, скорее всего, вы увидите, в чем были неправы. Ну, а я желаю всем нам яркой пятницы, которая уже очень-очень скоро наступит, а потом выходные.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: 19 часов и 31 минутка. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старый». Это хит за хитом «Maple & Hollow». Будем слушать буквально через 10 минут. А еще тут «Pop Take On Me» и «One Republic». Будут петь о том, что звездами предначертано. Но все, что ждет нас завтра, я уже рассказала в деловом гороскопе на завтра. Осталось лишь только послушать выходит моего коллегу Диму Николайзина и спланировать выходные вместе с Валентином Середой. Выход в люди через пару секунд.
2: Реклама.
0: Хмаринская, 8. Здесь покупают джили.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
5: Клич Полесья запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси.

0: Беларусі. 15 жніўня у Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
4: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
5: Первый фильм со смешариками.
6: Это какая-то игра, да?
7: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
5: Смешарики сквозь вселенные.
8: Ёлки-иголки!
5: В кино 6 августа. Категория 6+.
9: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
3: Выход в люди.
9: А они обещают быть такими насыщенными, что к понедельнику мы будем брать отпуск, чтобы отоспаться. Ну или чтобы съесть еще один огурец, или помидор, или драник. Но для начала всем, кто скучает по морю, я рекомендую отправиться на августовский канал. Моря там нет, а вот праздник моря появился. 8 августа в субботу у шлюза Домбровка состоится торжественное открытие с морской музыкой, танцевальное шествие с Нептуном и его свитой, а также музыкальный фестиваль на августовской волне. Дети будут в восторге от пиратского лабиринта и водной битвы, а взрослые от библиотеки под открытым небом с книгами о морских приключениях. И главный гастрономический сюрприз. Все желающие попробуют драники по уникальным рецептам. А завершится все это великолепие фестивалем красок и пенной вечеринкой. И моря вроде и нет, но будет столько веселья, что оно как будто и есть. Любители овощных баталий могут отправиться 8 и 9 августа в Ивье. Там в эти дни настоящий томатный апокалипсис. В хорошем смысле. Праздник Ивьевский помидор. Здесь нас ждет Ивье де Томатейро. Помидорное шоу-битва, где команды будут забрасывать друг друга томатами. А если у вас на даче вырос гигант весом от 500 граммов, везите на выставку, покажите и посоревнуйтесь, потому что там выберут самый большой томат. Все будет сочно, ярко и очень вкусно. И на закуску день огурца в Шклове. Он пройдет 8 августа в субботу. В центре города у ратуши развернется костюмированный парад, концерты и огуречные подворья. Здесь мы сможем попробовать огурцы абсолютно во всех состояниях. Свежие, соленые, малосольные, жареные, пареные и даже в экзотическом варенье. Оказывается, варенье из огурца действительно существует. Похоже, что это кульминация всего огуречного сезона. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
3: Выход в люди.

0: 19:43. Это наконец-то шоу на Енистаре. Очень скоро рубрику «Драйв-чат» мы будем завершать. Я напомню, что мы с вами сегодня рассказываем друг другу, чем спасаемся в такую жару. В офисе, на пляже, на любой другой работе. Абсолютно неважно, где вы находитесь, жара застала врасплох нас всех. Именно поэтому вдогонку вот прям интересная новость. Куда спрятаться от этой почти тропической жары? Мы думаем, а школьник из Витебска уже решил эту задачку. Он уехал в Арктику, причем без родителей. На точку Б рассказали, что школьник отправится в экспедицию на ледоколе с ребятами из разных стран мира. Там и поучиться придется, и развлекательная программа тоже будет. И да, хотели, конечно же, поехать многие, но повезло единицам. Да, тут, как обычно, премию вовсе хотят все. Но итог, итог вам известен.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу – компания «Гумильдрев».
1: Это лето не перестает нас удивлять. То мы дрожим от холода, поминая причуды климата недобрым словом, то вот не знаем, куда деться от жары, потому что лето пришло и жарой окутало всех, настоящей жарой, когда печет уже с утра и к обеду город превращается просто в место, где невозможно находиться, ну правда. И что делать? Что делать? Пить побольше воды. Ирина спасает именно это. Матвей написал: самый простой способ для меня — это сидеть дома под кондиционером. Ну конечно, конечно. А если на работу ходить надо? Долго ходить в такую погоду по городу не каждый сможет. Лучше, конечно, тем, у кого отпуск, каникулы. Ну а если надо выйти на улицу, то держитесь тенька. Ну и, конечно, Костя чаще, чем обычно, выбирается на речку и озеро. Это следующее

0: месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
1: Как?
0: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
0: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
2: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Если только сейчас вы смогли отойти от этой сумасшедшей жары и проснуться под хит Ауры «Wake Up», то тогда не зря. Впереди Юнистар хит за хитом для вашего отличного настроения и потрясающего вечера. Вечера четверга. Post Malone, 21 Savage, Shakira. Ну и Сэм Смит с хитом Diamonds через пару секунд. И я, Аня Васильева, была с вами все это время и буду завтра. В пятницу, как всегда, чуточку раньше назначаю вам свидание. Услышимся уже в 14.00 и буду максимально отвлекать вас от работы. Но это завтра, а сегодня приятного вечера. Услышимся.
1: Юнистар. Хит за хитом.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявили на завтра в Беларуси. По прогнозам Белгидромета, в пятницу во многих районах страны могут пройти сильные ливни, а еще синоптики обещают град и шквалистое усиление ветра. Его порывы местами могут достигать 24 метров в секунду, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так называемая вафельная разметка появилась в Минске. Нанесли ее на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Такую необычную разметку сложно не заметить. Она желтого цвета, полосы пересекают дорогу в центре перекрестка по диагонали в двух направлениях и образуют сетку с ячейками. Выезжать на нее нельзя, если впереди образовался затор. В ГАИ считают, что вафельная разметка поможет уменьшить пробки и снизить риск аварий, а также предотвратить ситуации, когда машины перекрывают движение друг другу. Ремонт привокзальной площади идет в Минском аэропорту. Как передает телеканал ОНТ, там обновляют асфальт и наносят свежую разметку. На время дорожных работ схема движения может быть скорректирована, а проезд частично ограничен. Водителей просят учитывать временные изменения, следовать указаниям дорожных знаков и разметки, а также рекомендациям сотрудников, которые регулируют движение в Минском аэропорту. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и

0: Мастак. Все для стройки.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле будет плюс 21-23, в Гродно 16-18 тепла, в Бресте, Могилеве и Витебске до плюс 20, и в Минске этой ночью тоже 18-20 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Местами могут быть сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. В Гомеле завтра жарче всего плюс 32-34, в Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь, возможно, град.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была...

0: Гродно, а в остальных городах пройдут дожди и грозы. Местами могут быть сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. В Гомеле завтра жарче всего плюс 32-34, в Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь, возможно град.
1: За хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Хит за хитом.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение, применение неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Frisbee Nutter, Scratcher, Blinko, Freeboxer, Fortunator и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле будет плюс 21-23, в Гродно 16-18 тепла, в Бресте, Могилеве и Витебске до плюс 20, и в Минске этой ночью тоже 18-20 тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Местами могут быть сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. В Гомеле завтра жарче всего плюс 32-34, в Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь, возможно, град.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит прибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбетбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбетбай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле будет плюс 21-23, в Гродно 16-18 тепла, в Бресте, Могилеве и Витебске до плюс 20, и в Минске этой ночью тоже 18-20 тепла.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в Фонбетбай. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень.

0: В Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Местами могут быть сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. В Гомеле сегодня жарче всего, плюс 32-34. В Могилеве до плюс 28. В Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 24. Кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: За хитом. Весь день.